Правила искателей. Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. Михаил Жванецкий. Для радио «Искатель».

который, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства непомнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума так надо.
1: Правила искателей.
2: Единственное, чего мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя более свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.
1: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе.

грудь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Андрей Вознесенский в 60-70-х годах был одним из самых популярных советских поэтов, кумиром миллионов. Его сборники печатали многотысячными тиражами. Послушать его собирались целые стадионы. Женщины сходили от него с ума. Сам Вознесенский считал себя последователем Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. В возрасте 14 лет юный поэт отправил Пастернаку свои стихи на рецензию. Тот, на удивление, сам через некоторое время позвонил и предложил встретиться. Два поэта дружили долго. И старший товарищ даже запретил Вознесенскому поступать в литературный институт. Он считал, что дарование там только испортят. В итоге будущий поэт отучился в архитектурном и полученные знания применял лишь дважды в жизни. Разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» и создал памятную композицию на могиле родителей. Литературное его наследие оказалось гораздо богаче. Первая поэма мастера была опубликована в 1959 году, а в 60-м в свет вышло одновременно два сборника Вознесенского. Оба подверглись жесткой критике, тираж был приказано уничтожить. Но пока принималось решение, все экземпляры раскупили, и поэзия Вознесенского ушла в народ. А у автора начался сложный период. Его обвинили в антисоветчине, грозились выслать из страны. Вознесенский некоторое время держался подальше от Москвы, но много ездил. Он был популярен не только в СССР. Он выступал на концертных площадках во Франции, Англии, Польше, Норвегии, Швеции, Венгрии. Читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди и с актрисой Мэрилин Монро. В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в театре на Таганке. Изначально это должен был быть вечер «Поэт и театр». Репетиции шли два месяца. В постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль «Антимиры». Он оставался в репертуаре 15 лет, был показан почти 800 раз и всегда с аншлагом. Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль стал визитной карточкой Ленкома и идет до сих пор. А эстрадные песни на стихи Вознесенского знает каждый. Даже если вы никогда не интересовались отечественной поп-сценой, вы не сможете не вспомнить «Миллион алых роз» и «Плачет девочка в автомате».
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Согласно легенде, у пророка Мухаммеда был ученик по имени Арстан Баба. Однажды пророк отправил ученика на поиски самого красивого места на земле. Долго длилось его странствие, пока в горах он не обнаружил живописную долину, которая сейчас находится на территории Джалалабадской области Кыргызстана. Беда в том, что в долине не было никакой растительности. Вернувшись, ученик рассказал учителю о райском месте и посетовал на отсутствие деревьев. В ответ Мухаммед дал ему горсть семян. Арстан Баба вернулся в долину и посадил семена. Из них выросло множество деревьев. Больше всего было грецкого ореха. Прошли годы, на горе вырос большой сад, и долина действительно стала напоминать райский уголок. Сад назвали Арстан Боб. Сейчас это крупнейший в мире лесной ореховый массив. В лесу встречаются деревья высотой более 30 метров, чей возраст перевалил за 1000 лет. Некоторые деревья дают до 400 килограммов орехов в год. Кроме грецкого ореха, в лесу произрастают миндаль, фисташка, смородина, яблоня и алыча. В общей сложности насчитывается 130 видов деревьев и кустарников. Но главной культурой является грецкий орех. С этим удивительным местом связана еще одна легенда. Согласно преданию, через долину со своим войском возвращался из дальнего похода Александр Македонский. На родину он вез большой запас грецких орехов. Несколько мешков этих диковинных плодов полководец отдал местным жителям, которые на лодках переправили его солдат через реку. Те посадили семена на горе. Так образовался лесной ореховый массив. Кыргызы в большей степени придерживаются первой легенды, по которой грецкие орехи посадил Арстан Баба, ученик пророка Мухаммеда. В конце 16 века в селе Арстан Боб построили мазар, в котором захоронили останки святого. Дверь в гробницу сделали из ореха и украсили бараньими рогами. В окрестностях села находится скала Намасташ, где, по преданию, был убит Арстан Баба во время молитвы. Сегодня в эти места приезжают не только туристы, но и паломники, чтобы поклониться святому и увести с собой на память горсть грецких орехов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Девочки смеются.
1: Радиоискатель. Здесь и сейчас.

Искатель. Хочу все знать. Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Роспотребнадзор заблокировал около 37 тысяч интернет-площадок, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе выявленной продукции оказались БАДы, не прошедшие государственную регистрацию. В ведомстве отметили, что мониторинг интернета на предмет незаконной продажи биологически активных добавок продолжается. Роспотребнадзор также призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и перед покупкой проверять наличие у продукции необходимых регистрационных документов. И в завершении выпуска: в интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. Некоторые мужчины баллончиками с краской наносят на свои автомобили послания от лица вымышленных бывших девушек, которым они якобы изменяли. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Цель такого творчества – привлечь внимание на дорогах, эффектно выглядеть в соцсетях и продемонстрировать окружающим свою альфа-самцовость. Ролики с разрисованными машинами набирают сотни и тысячи просмотров. Реакция пользователей разделилась. Часть мужчин поддерживают инициативу и считают ее забавной, другие же выражают недоумение. Представительницы прекрасного пола тренд не оценили. В комментариях они отмечают, что подобные выходки выглядят мелочно. Некоторые иронизируют. Если уж наносить надписи на автомобиль, то делать это следует ключами, а не краской. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Россия 360. Удмуртия.
1: Парк динозавров Динополис.
2: Динозавры всегда вызывают неподдельный интерес. Эти необычные животные появились на планете примерно 240 миллионов лет назад. Поражают их гигантские размеры. Были среди них карлики размером с кошку, но большинство значительно превосходило современных слонов. Например, длина зауропода достигала 35 метров. Если поставить ящера вертикально, он сможет заглянуть в окно на 10 этаже. Загадочна причина полного вымирания динозавров. Свою лепту в обострении интереса к этой теме вызвал легендарный фильм Спилберга «Парк юрского периода». Когда в Ижевске провели социальный опрос, что бы жители столицы хотели видеть в лесу у парка имени Кирова, большинство ответили «Парк динозавров». Новый аттракцион появился в 2023 году под названием «Динополис». Обширная территория площадью 2,5 гектара сразу стала местом притяжения не только горожан, но и туристов. Одновременно здесь может находиться до 1500 человек. По лесу проложено 1,5 километра дорожек, гуляя по которым можно увидеть 70 древних ящеров. Динозавры изготовлены в полный рост, поэтому выглядят очень реалистично. Более того, некоторые способны раскрывать пасть, издавать звуки, поворачивать голову, шевелить хвостом. Некоторые моргают, внимательно наблюдая за посетителями. Коллекция включает диплодока, птеродактиля, тираннозавра, стерокозавра, мегалозавра и других доисторических монстров. Кроме макетов ящеров, есть динокачели и диномашинки, которые очень любят дети. Большим интересом пользуется школа археологии, где юные исследователи занимаются поисками окаменелых костей доисторических животных, а на мастер-классах лепят динозавров из глины и расписывают банданы. Молодежь предпочитает ночные квесты, когда парк погружается в темноту, и фигуры динозавров в лучах подсветки выглядят предельно кровожадно. Маленьких детей развлекают аниматоры и роботы-динозавры. Парк работает круглый год.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу
3: все знать. Вирусы меньше длины волны видимого света, поэтому свет не отражается от них, что делает их невидимками. Увидеть вирус можно только при помощи электронного микроскопа.
0: Хочу все знать.
4: Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: Искатели «Планета».
1: Кто не жил в Рёкане, тот не знает истины Японии. Это общее мнение путешественников от Уильяма Адамса, первого иностранца на японских островах, до современных блогеров. Часто туристы ограничиваются классикой, посещают храмы, принимают участие в чайной церемонии, смотрят кабуки. Однако для полного познания страны этого совершенно недостаточно. Обязательно требуется испытать на себе подлинный японский быт, облачиться в кимоно, поспать на татами, отобедать за японским столом и погрузиться в воды онсена. Причем все это должно быть не бутафорское, а самое настоящее. Такие возможности и предоставляют традиционные японские гостиницы, называемые рёканами. В Японии они объявлены национальным достоянием. Японец приезжает в Рёкан как к себе домой. Здесь все для него привычно. Для европейца же такой опыт – переселение в фантастический мир. Это место для релаксации, медитации и созерцания. Каждого гостя обслуживает служанка. Она готовит японскую постель футон и помогает надеть юката – повседневное кимоно. Вечером гостя ждет кайсеки – традиционный ужин. Но самым большим наслаждением является онсен. Недра Японии полны кипятка. На термальных источниках устраивают купальни. Для японцев это место обретения покоя. Рёканы, как правило, находятся вблизи таких источников. В гостиницах обязательно имеется общественный онсен. Но есть и такие, где каменная ванна, называемая офуро, установлена в каждом номере. В таком рёкане после сытного кайсеки сбрасываешь с себя юката, погружаешься в офуро и растворяешься в вечности.
0: Искатели «Планета».

Радиоискатель. Хочу все знать. На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
3: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: соискатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала скульптор. Детство будущего скульптора прошло в Феодосии, где Вера Игнатьевна получила первые уроки рисования. После смерти отца она с сестрой переехала в Москву и начала серьезно заниматься

0: 1953 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Ее имя носят улицы, музеи, знаменитое училище в Петербурге, а силуэт рабочего и колхозницы уже почти 80 лет остается эмблемой киностудии «Мосфильм».
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Тесты IQ измеряют уровень интеллекта по сравнению с другими людьми. Если все общество целиком вдруг поглупеет или поумнеет, результаты теста не изменятся.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: На безлюдном крайнем севере всегда не хватало рабочих рук. Норильск не исключение. В начале прошлого века здесь открыли крупное месторождение ценных металлов. Для строительства горно-металлургического комбината потребовалось огромное количество рабочих. Поскольку в окрестностях не было никаких населенных пунктов, стратегический объект возводили силами заключенных ГУЛАГа. Сегодня об этой печальной странице истории свидетельствуют мемориальные доски и памятники. Построив город и комбинат, заключенные более 20 лет работали на предприятии, выполняя самую тяжелую работу. В 1953 году население Норильска составляло 77 тысяч человек, из них 68 тысяч были заключенные. Всего же через Норильлак прошло более 500 тысяч человек. Напоминанием о тех событиях является памятник жертвам Норильлага на территории музейного комплекса. А у подножия горы Шмидта находится мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», где стоит памятник «Последние врата». Изучить историю города можно по мемориальным доскам. На одном из зданий на Ленинском проспекте укреплена доска с надписью «Первостроителям Норильска, жертвам политических репрессий, чьим трудом и талантом возведены комбинат и город на вечной мерзлоте». Памятная доска на здании колледжа искусств сообщает о том, что оно было построено заключенными. В центре города стоит памятник первооткрывателю Норильского месторождения геологу Николаю Урванцеву. В 40-е годы он руководил геолого-разведочными работами, являясь заключенным Норильлага. Не осталась в стороне и культура. Заполярный театр драмы был создан для культурно-воспитательной работы в Норильлаге. В театре играл актер Георгий Жонов, осужденный якобы за шпионаж. В труппе в качестве вольно-наемного работал Иннокентий Смоктуновский. Актер во время войны попал в немецкий плен. Бежал, но как неблагонадежный был выслан на крайний север. В лагерных клубах играл скрипач Корецкий, а лагерным джазом руководил композитор Сергей Кайдан-Дёшкин.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила речку Нячик».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, как злачное место из райского и изобильного превратилось в местечко, где предаются пьянству и разврату. Во-первых, фразу «злачное место» еще можно встретить в его первоначальном значении. В православной заупокойной молитве есть такая строка: «Упокой душу усопшего раба твоего вместе светлом, вместе злачном». В церковнославянском слово «злачный» вовсе не синоним чего-то порочного. Злачный скорее покрытый зеленью, молодой травой. То есть в молитве злачное место радостное, зеленое и приятное. Ни со злом, ни с золотом оно не связано. Это скорее место, где растут злаковые, зерно и трава. Но простые люди нередко употребляют высокопарные фразы в ироничном значении. Вспомните хотя бы «Фазенды». В 90-е годы, благодаря сериалам, все узнали, что так называются богатые домовладения в Латинской Америке. Моментально наш неунывающий народ обозвал свои домики на 6 сотках фазендами, и слово «надолго» вошло в наш лексикон именно в таком перевернутом значении. Так же получилось и со злачным местом. Согласитесь, для гуляки и пропойцы нет более приятного места на земле, чем кабак или игорный притон. И не надо ждать загробной жизни.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В китайской культуре царем зверей считается не лев, а тигр. Объясняется это, во-первых, тем, что на Дальнем Востоке издавна водятся именно тигры, а не львы. А во-вторых, тем, что полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который означает «царь-король».
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Арабы говорили: «Аш-Шараф Насаб» – благородство заложено в крови. Однако истинно голубая кровь аристократа, которой кичились их западные современники, была на Востоке неизвестна. Знатный человек должен был быть прежде всего отважным и великодушным. Благоразумие для него считалось ненужным. Ибн Кутайба говорил: «Знатный должен быть умен, но разыгрывать из себя человека неосмотрительного». Спереди над лбом у знатного должны быть густые волосы. Нос должен выдаваться, губы должны быть полными, а лицо не круглым, грудь и плечи широкими, предплечья и пальцы рук длинными. Фатовство в одежде и жеманство походки считались отсутствием знатности. Во времена аббасидского халифата общество, согласно Ибн Факиху, разделяли на 4 класса. Первый – это цари, мулук, которых их права поставили первыми. Второй – визири, которые отличаются разумом. Третий – высокопоставленные илья, которых возвысило их богатство. Четвертый – среднее сословие, аусат, которых возвысило их образование. Весь же прочий люд – это заболоченный ручей, грязная пена, которая думает лишь о еде и сне. Таким образом, знатным человека в те времена делали деньги, богатство и политическое

0: карьера. Пренебрежение к крови, особенно к крови матери, заходило так далеко, что все халифы 9-10 веков были сыновьями тюркских или греческих рабынь, что для западного общества того времени было просто немыслимым, даже при существовании института бастардов. И все же в исламе есть настоящая знать по крови, которая сохранилась и до наших дней. Это родственники и потомки пророка Мухаммеда, Бану Хашим. Люди дома пророка.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
0: Имеет значение. Каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет.
1: Бороться и искать, найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков и информационных табло, который ужесточит требования к их работе и внешнему виду, сообщает «Коммерсант». Проект документа, разработанный в Российском дорожно-научно-исследовательском институте, объединит разрозненные правила и должен повысить безопасность движения. Ключевые нововведения касаются улучшения восприятия информации водителями. Согласно проекту, будет запрещено выводить на табло анимированные изображения и мерцающие символы, которые могут отвлекать или затруднять чтение. Кроме того, экраны не должны перекрываться деревьями, опорами освещения или наружной рекламой. Для повышения эффективности работы устройств вводится требование об автоматической регулировке яркости в зависимости от времени суток, чтобы избежать ослепления ночью и обеспечить видимость днем. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком, самому

Возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного, ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска: в российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Об этом сообщило Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом «Мелодии вместо звонков», который был запущен в ноябре 2024 года. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, говорится в сообщении. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два — четыре» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для первоклассников будет звучать «Первоклашка», завершит

0: Искатели нового.
1: Все гениальное просто. Известное утверждение блестяще подтверждает бутерброд. Ну, что может быть проще, чем отрезать ломтик хлеба и положить на него чего-нибудь вкусное? Получится очень сытное блюдо. Такую еду удобно использовать на работе, во время прогулки, пикника или путешествия. Стоит также учесть, что приготовление блюда занимает минимум времени. Самый простой бутерброд состоит из хлеба и масла. Самая сложная комбинация может включать все, что угодно. Технология приготовления позволяет реализовать любые фантазии. Если у сэндвича начинка находится между двумя кусками хлеба, то бутерброд обходится одним куском. Однако никто не запрещает сделать его многослойным. На сыр можно положить колбасу, на нее помидор, а сверху украсить петрушкой, укропом или базиликом. Среди бутербродов есть свои рекордсмены. Самый большой имеет длину 720 метров. Его изготовили в ливанской деревне Кфар-Катра. Прославился и российский Северодвинск, где соорудили бутерброд длиной 44 метра 77 сантиметров. В Нижнем Новгороде тоже пошли на рекорд. Площадь бутерброда из коржей, колбасы, сыра и овощей составила 14 квадратных метров. Не стоит забывать, что бутерброд не только пища, но и опытный образец для демонстрации закона Мерфи. В большинстве случаев он падает маслом вниз. Это означает, что если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается. Об этом, в частности, пел в своей песне Виктор Цой. И в сотый раз маслом вниз упадет бутерброд. В народе закон Мерфи больше известен как закон бутерброда.
0: Искатели нового.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Самая высокая скорость, которую может развить пассажирский самолет, около 900 км в час. Это скорость современных авиалайнеров, таких как Boeing 747 или Airbus A350.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Самым распространенным является двигатель внутреннего сгорания, который специалисты коротко именуют ДВС. Он может быть карбюраторным или инжекторным. Кроме ДВС существуют паровые и пневматические двигатели. В последние десятилетия все больше становятся востребованы электродвигатели. В 2020 году доля электромобилей составила 0,7% от общего числа автомобилей в мире. Не густо. Парадокс в том, что электромобили появились раньше, чем автомобили с ДВС. Первую самодвижущуюся тележку на электрическом ходу придумал и изготовил венгерский изобретатель Аньош Едлик. Это случилось в 1828 году. Аппарат больше напоминал скейтборд, нежели автомобиль, но послужил толчком для развития данного вида транспорта. Первый полноценный электромобиль появился на свет в 1841 году. Для сравнения, первый ДВС был создан в 1876 году немецким инженером Николаусом Отто. С этого момента про электродвигатель надолго забыли. Вспомнили только в 70-е годы прошлого века, когда на планете разразился нефтяной кризис и стали уделять больше внимания экологии. В СССР первую партию электромобилей на базе грузовиков УАЗ-451 выпустил Ульяновский автозавод. Рынок встретил новинки без энтузиазма. Новый всплеск интереса к теме возник в начале 21 века. В 2008 году компания Tesla Motors приступила к выпуску спортивного электромобиля, который по ходовым качествам не отставал от машин с ДВС. С этого момента началась жесткая конкуренция между разработчиками. Результатом стал реальный прогресс. Появились первые рекорды. Так, в 2022 году хорватский гиперкар Rimac Nevera стал самым скоростным серийным электромобилем в мире. На тестовой трассе в Германии он смог разогнаться до 412 км в час. Попутно был установлен рекорд по разгону. Электрокару хватило 1,85 секунды, чтобы достичь скорости 100 км в час. Но это не предел. Электрокар Venturi Bacay Bullet 3 в американском Бонневилле разогнался до 549,43 км в час. Правда, Venturi был сделан в единственном экземпляре, специально для установления рекорда, а гиперкары Rimac Nevera запущены в серийное производство.

Радио Искатель. Хочу все знать. В 1891 году ирландский эксперт в области футбола предложил ввести 11-метровый штрафной удар за грубую игру или намеренную игру рукой. Этот удар было решено назвать фамилией эксперта, то есть пенальти. По другой версии название дало выражение death penalty, то есть смертная казнь. Действительно, пенальти – это одно из самых суровых наказаний, способных серьезно повлиять на счет матча. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю узнать, откуда взялось выражение «ни рыба, ни мясо». Так часто называют людей, которые ничего интересного из себя не представляют или которые никогда не имели четкой жизненной позиции. Есть версия, что фразеологизм зародился в Европе в 16 веке. Тогда там были серьезные противостояния между католиками и протестантами. В пост католики мясо не ели, разрешали себе только рыбу. А протестанты отрицали все подобные ограничения. И считалось, что если спросить у человека, что он ел в постные дни, то можно было определить, к какой церкви он относится. Но были такие, кто либо не поддерживал никого, либо не хотел отвечать прямо. Они говорили, что ели ни рыбу, ни мясо. В немецком закрепилась идиома «nicht fisch, nicht fleisch», которая дословно переводится «ни рыба, ни мясо», а значит «ни то, ни сё». Она быстро перешла в другие языки и дошла до наших дней. Что интересно, абсолютно не меняя смысла.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самое высокое здание аэропорта находится в Дубае. Международный аэропорт Аль-Мактум имеет высоту 60 метров и является самым высоким зданием аэропорта в мире.
1: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: поскольку озеро является сердцем одноименного национального парка. На берегу лежит легендарный «Синий камень» – огромный валун весом в 12 тонн, который в древности был местом поклонения язычников. Достопримечательностью считается Александрова гора – холм на берегу озера, на котором стояло древнее городище Клещин. Это первое известное по летописям поселение на Переславской земле.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от пароля из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно.
2: Катель гарантирует.
3: «Имеет значение»?

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регион рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят государственный гимн. А после торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России» и «Сохранение исторической памяти». Осенью сотрудникам стоит просить повысить зарплату на 12-15%, если они хотят компенсировать рост повседневных расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Массовая индексация зарплат осенью составит лишь 6-10%. При дорогих кредитах компании стараются сдерживать расходы на фонд оплаты труда, поэтому повышение на 20% получат далеко не все работники. Чтобы увеличить шансы на прибавку, нужно подкрепить просьбу конкретными результатами – ростом продаж, числа клиентов или объема выполненных задач. Дополнительными аргументами станут актуальные вакансии с зарплатной вилкой по аналогичной должности и готовность расширить зону ответственности, отметил эксперт. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде. Они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии. Новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает

радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой коружке

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: От топота копыт пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. Спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, умеет даже самостоятельно думать. Под «самостоятельно» имеется в виду, не консультируясь с мозгом головным. Конечно, справиться с теоремой Каши спинному мозгу будет не под силу, но в определенных случаях он может отправлять сигналы органам в обход старшего брата.
4: «Хочу все знать».

числе призеров ежегодного конкурса «Самый благоустроенный город России». В этом немалая заслуга городских парков и скверов. Недавно в парк превратили заброшенную территорию. Расчистили русло ручья Рудка, сделали набережную, высадили около 1000 деревьев, поставили тренажеры. Парк назвали «Зеленым логом». Самым молодым является семейный пикник-парк «Заречный». На берегу реки Оскол он появился весной 2021 года. Зимой действует каток, летом востребованы беседки с мангалами и детские площадки. На дорожках всегда можно увидеть мамочек с колясками. Любопытно, что численность населения Старого Оскола непрерывно растет последние 200

0: этого мест. Его должны были оштрафовать на 1000 рублей. Пассажира на крыше тоже наказали. Как пишет местный портал, молодые люди – фанаты супергероя и собирались на премьеру фильма «Человек-паук. Новый день». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Согласно преданию, когда Тамерлан проходил с войском через эти места, он приказал каждому воину захватить с собой камень и бросить его в кучу. Когда войско возвращалось после сражения, он велел воинам взять по камню. Сколько в куче осталось камней, столько воинов полегло на поле брани. Курган назвали «Сантаж», что в переводе с тюркского означает «счетный камень».
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому

0: всем об экономике в программе «Кошелек».
1: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и

месторождениях. Внешне грузовик выглядит довольно агрессивно, но внутри отличается великолепной эргономикой. Максимальная скорость составляет 45 км в час. Тонар весит 73 тонны. Обладает 19-литровым дизелем мощностью 800 лошадиных сил и способен перевозить 127 тонн груза. Для сравнения, его далекий предок Amo F-15 весил всего 2 тонны, а груза перевозил

0: сентября. Вселенная кочевников.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радио «Искатель». Хочу все знать. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Хочу все знать.
1: Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Всю жизнь свою рассматриваю как бой в три раунда. Молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: С человеком что-то не так, если вы видите его пьяным в 8 утра. Для всего остального есть объяснение.
2: Дэнни де Вито для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматохе.

слушаете «Радио Искатель».

Искатель. Хочу все знать. Однажды в Испании во время игры команд второй лиги Сан-Исидро и Олимпико Каранте за 3 минуты до окончания матча игроки обеих команд были настолько недовольны судейством, что взяли арбитра в кольцо. Дело шло к драке. Однако в этой непростой ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и показал ее сразу обеим командам. В итоге на скамейку отправились 22 футболиста. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ирина Отиева. Вам и не снилось.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Кондиционер современного типа был разработан инженером-изобретателем Уиллисом Керриером вовсе не для того, чтобы облегчать жизнь людям, а для снижения уровня влажности в типографии, так как влажность сильно ухудшала качество печати.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Только труд дает душевное здоровье. Упорный, бодрый труд. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана, водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Правила искателей.
1: Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».